0: देव पुरी समाधि।
1: Ишва Гуру Хамандалеша, Кархан Сасвай Махишанан, Куиджи Гуру Дей.
2: Ишва Гуру Хамандалеша, Кархан Сасвай Махишанан, Куиджи Гуру Дей.